То есть веды дают регулирующие принципы различным классам людей, следуя которым человек любой будет возвышаться. Просто следуя этой практике. Его ум очистится, его жизненная сила обретет себя, его пища, все встанет на место, его отношения. Конечно, какое-то время это займет практики, безусловно, усилий. Мы говорим, не дешевая вещь. Потребуется определенные усилия и руководство. Например, болезнь пришла. Я себя плохо чувствую. Уже который день, куда я иду? К врачу, а зачем? Я же знаю, что у меня болезнь. Где она у меня есть? Я даже могу знать диагноз. Грипп, например. Или расстройство желудка. Ну или что? Я знаю сам, где она есть. А зачем же я иду к нему? Для чего? Что он мне прописал диету, лекарства и образ жизни. И я к нему на прием прихожу и отчитываюсь. Принимаю, не принимаю, принимаю. Так он берет ответственность и говорит, да, все, лечение идет. Ты должен практиковать теперь это. Не просто знать, а делать. И что? Болезнь идет. То есть недостаточно знать болезнь и диагноз. Иметь информацию. Необходима практическая деятельность. Практика. Режим дня вам пропишут, сразу же диету пропишут. Что есть, что не есть. И вы должны все это делать. Но ситуация такова у людей, что они почему-то думают, что как бы духовная жизнь возвышенная, а это что-то спонтанное. Именно. Это никаких правил предписаний не должно быть там. Я вам скажу, кто это сказал. Это говорит сатана. Никаких правил предписаний не должно быть, потому что это просто любовь же, правильно? Какие тут правила предписания? Да, именно такой пример существует. Представьте, что вы в чужом городе. Приехали к другу. И вы заблудились там в этом городе, куда-то вышли, там пошли, и в конце концов не знаете, куда идти дальше. Ну, у вас есть телефон, набираете. Так, Вася, у меня тут проблемы, я не знаю, где я нахожусь вообще. Скажи, как тебе добраться-то вообще? А, ты где сейчас? Что там вокруг тебя? Как улица называется? Он знает город хорошо. Вы называете все приметы. И он говорит, а, понятно, слушай меня внимательно. И он дает им точные правила предписания. Иди сейчас в этом направлении, столько-то метров, там будет остановка. Троллейбусная, запомни, остановка, не трамвайная. Номер 12, садись. Считай, раз остановка, два, три, на шестой, выходи. Переходишь улицу туда, там такой-то транспорт, и он точное-точное указание, вот тут выйдешь, тут найдешь дома, все, квартира. Я говорю, дорогой мой, ну ты вообще слишком категоричный. Безапелляционный. Значит, мне никакой свободы выбора не даешь вообще. Вот понимаешь, я могу, может, я хочу пройти, может, я хочу три квартала, и не до 12 сесть, а на двойку сесть, допустим. Может, у меня вот другая потребность совершенно внутри. Я хочу согласно природе поступать, и ты мне вот навязываешь свои какие-то точные мнения. Что мне нет своей индивидуальности, хочешь сказать? Мне нужны индивидуальные какие-то наставления, дай мне. Который соответствует моему желанию. Дело. Тогда давай разберемся, чего ты хочешь, дорогой друг. Ты хочешь блуждать по городу или хочешь ко мне прийти? А? Если ты хочешь блуждать по городу, тогда просто слушай свое воображение и блуждай. Потому что земля круглая, все равно вернешься. Достигнешь этой цели. Земля, потому что круглая, ты можешь в любую сторону уйти. Так или иначе, ты придешь на то же самое место. Но если ты хочешь сейчас, срочно, прийти в назначенный пункт, то вот тебе конкретная карта, точно. И не ошибайся.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет. И в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце. Нам легче станет.

0: вам большое. Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Эта помощь нуждающимся, о которой мы говорили, она бывает двух видов. Это помощь в избавлении от страданий и помощь в духовном развитии. То есть каждый человек должен помогать окружающим по мере своих сил. И неважно, являются они его родственниками или не являются. Это очень важно понять. То есть нет разницы, родственник это или не родственник. Мы это говорили на первой лекции. Ко всем в этом мире приходят трудности. И вот это само наше состояние во время трудностей как раз и характеризуется тем, что нам срочно нужна помощь. И эта помощь нужна именно от тех, кто в этот момент рядом находится. То есть если я ногу подвернул, то нужна помощь от того, кто мимо проходит, а не от родственника, который живет в другой стране. Что я могу сделать? То есть ему родственник живет в Хабаровске, и он мне звонит, я ногу подвернул, что я могу сделать? Я ему говорю, обратись к тому, кто рядом. Ну не могу я сейчас вот из Минска сесть на самолет и пролететь. Не получается. Вот. То есть нам всем нужна помощь не родственника. Поэтому мы должны помогать не родственникам. Понимаете? Очень простая вещь. Иначе мир просто в ад скатится целиком. И будет ужасно тяжело жить. В больших городах такое бывает. К человеку не подходят. Человек лежит, ему плохо, никто не подходит. Все проходят мимо по одной простой причине. Думают, что они не родственники. А в законах жизни утверждается, помогать нужно, не обращая внимания, родственник это или нет. Это очень важная вещь, очень важная вещь. Вот такой человек, он в принципе богочестив. Человек, который не разделяет тех, кому он помогает, на родственников и не родственников, это богочестивый человек. Поэтому говорится, такой богочестивый человек всегда старается уменьшить страдания того, кто попал в беду. Даже если это ему не очень удобно. Что делать? Причем страдания могут быть четырех типов. Это страдания, связанные с телом, телесные страдания. Страдания, связанные с умом. Страдания, связанные с общественной жизнью. И страдания, связанные с духовным развитием. Так, мы сейчас немножко теорию. И к мучениям, причиняемым телом, относятся болезни и голод. Поэтому больным и голодающим надо помогать всегда. Даже если у нас совсем мало времени, совсем мало денег. Но больным и голодающим надо помогать. Но беспокойство, доставляемое умом, это тревога, это зависть, это скорбь и страх. То, что очень сильно волнует человека, очень сильно его беспокоит. И с таким человеком надо как минимум поговорить, его нужно успокоить, нужно расслабить его ум, такой массаж для ума сделать, просто поговорить с ним, чтобы облегчить его внутренние страдания. То есть, если вы видите кого-то на улице трясется от страха, нужно поговорить с ним хотя бы немножко. Что случилось? Это очень важно. Страдания, связанные с положением в обществе, это неспособность прокормить семью, неспособность дать образование детям, неспособность там, выдать замуж дочери, еще что-то. То есть это вот такие социальные сложности. Это тоже ситуация, когда надо приходить на помощь. Поэтому раньше люди сбрасывались, когда кто-то умирал. Потому что это социальное страдание, когда нет денег, чтобы нормально похоронить человека. Это социальное страдание. Поэтому все всегда сбрасывались. Или кто-то рождался, все сбрасывались. Или на свадьбу все сбрасываются, да? То есть это социальные трудности. Это тоже мучение. И тут тоже нужно всегда помогать. А к духовным бедам относится отсутствие веры в абсолютную истину. Ничего нет, никого нет, я умру, все пойдет прахом. Поэтому лучше я все это пропью, чтобы никому не досталось. Непонимание своей природы души, то есть своей вечной природы, своего отличия от временного тела. И склонность к греху. Это духовные страдания. Это очень сильное духовное страдание. Когда человек уже хочет духовно развиваться, но у него остается склонность к греху. Это большая боль.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо. Ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко. Носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное –

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке –

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа.

тело. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

Есть такое понятие на санскрите, как артха и анартха. Артха – это следствие дхармы. Дхарма – это праведная деятельность. Дхарма означает также законы Бога и одно из имен Бога. Таким образом, праведность исходит из Бога. А анартха исходит из адхармы. Адхарма означает, что человек действует согласно своей прихоти, своим личным интересам. Это называется адхарма и порождает анартху. То есть нежелательные вещи какие-то. То, что мы называем недостатками в человеке, дурными привычками или часто называем злом. Это называется анартха. И эта анартха, она воплощается. Так же, как артха может воплотиться в определенных качествах, в определенных комбинациях. Также и анартха воплощается. Воплощается, становится как бы природой. Вот этой темной природой, с которой мы имеем дело и сознаем ее время от времени. Обычно человек сознает эту темную природу, когда приходит наказание, реакция за его поступки. Но, как правило, в процессе своей деятельности он не различает, что артха, что анартха, что дхарма, что адхарма. Почему? Потому что он утрачивает разум вследствие самой греховной деятельности. Если человек думает, что он достаточно чист, ну, достаточно порядочный, нормальный человек, это означает, что он еще не развил свой разум, не очистил разум. Потому что любой человек имеет очень темную греховную природу, имеет риск деградировать. Это относится к каждому человеку. И также любой человек имеет очень светлую природу и имеет все шансы очиститься и возвыситься. И если он не различает эти две вещи, то он не сможет выбрать какое-то правильное направление. Его жизнь будет хаотична, или, как говорят, бессмысленна, неупорядочена, неуравновешена. То есть он сам не знает, какой результат придет к нему завтра или послезавтра, или через 10 лет. Он просто живет и ждет, когда же будет лучше в его жизни, когда же счастье улыбнется ему. Сам он не понимает, как достигать совершенства, как достигать счастья, не говоря уже о том, чтобы сделать счастливыми других людей. Он даже себя не способен сделать счастливым. Это запутанная природа. И на первый взгляд она кажется очень сложной. Вот эта темная сторона смешивается со светлой стороной. И кажется, что очень сложно это различить на самом деле, распутать. Но это лишь кажется. Например, если грязь смешивается с водой, вода становится мутная. И на самом деле трудно различить, где вода, где грязь. Кажется, что это одна субстанция. Очень сложно разделить. Но если вода отстоится, то без всяких усилий человек увидит, вот прозрачная вода, а вот осадок. Осадок — это не часть даже воды, это не составляющая воды, это просто чужеродная примесь. То есть это не мои качества, но в этом состоянии ума приходит ясность разума, ясное, четкое понимание, что такое «я», что такое «душа». Душа не может быть на самом деле грязной, как и вода не может быть грязной. И грех — это некоторая примесь материи, чужеродной субстанции, абсолютно чужеродной субстанции. Человек с ясным разумом может очень хорошо понимать это.

Целомудрие – это необходимое качество, так же, как контроль чувств, потому что для тонкого тела очень важно, чтобы внимание женщины было сосредоточено на одном мужчине. Если это происходит, то ум женщины становится концентрированным, и тогда она счастлива. Если ее ум разбросан, она концентрируется сразу на многих объектах, она никогда не будет счастлива, ее ум никогда не умиротворится. Именно по этой причине женщине, для нее самой же было благоприятно быть целомудренной. Для ее мужа ее целомудрие значило очень многое. Фактически целомудренная женщина могла из любого самого захудалого мужчины сделать героя, потому что энергия ее тонкого тела тогда не была подобна рваной тряпке, так как она становится, когда у нее очень много партнеров, то тонкое тело, оно теряет свою целостность. Это подобно чашке, куда наливается сразу несколько напитков, там кофе, там молоко, соки и так далее. То есть это уже энергетика нецелостная, и такой как бы информационно-энергетический обмен, он очень, он сбивается. Это такая женщина, она не может спасти своего мужа, если он в опасности. Такая женщина не может его полностью вдохновить на какие-то дела. А женщина – это лучшая часть мужчины. И поэтому, если женщина целомудрена, то фактически для мужчины это гарантия того, что у него женщина – это шакти, это энергия. И мужчина – это как единица, а женщина – как нолик. Но когда они вместе – это десяточка. И если женщина целомудрена, она может возвысить любого мужчину. Он добьется очень многого, потому что влияние ее ума на мужчину, если ее тонкое тело чисто, оно очень велико. Она может его спасать от любых неприятностей. Если, допустим, ему что-то угрожает, она может защитить его силой своей молитвы или мантры. Если женщина не целомудрена, наоборот, поскольку и тонкие тела супругов, они связаны, если женщина не целомудрена, то их вот этот вот как бы совместное тонкое тело, такое как кокон, он разорван, и туда может поступать, он не защищает эту пару, и туда может поступать любая негативная энергия. Вот эти вот всякие там сглазы, там несчастные случаи, это все может происходить в таком случае.

Мы знаем, что в любой ситуации, где происходит какая-то проблема, всегда виноваты обе стороны. И вот если эта позиция признана обеими сторонами, то появляется шанс на сближение. И как выглядит эта техника здоровой дистанции? Это не означает, что люди обязательно должны разъехаться в разные квартиры, то есть оформить документы на развод и так далее. То есть нет. Я хочу сказать, что не обязательно эта техника должна привести к тому, что брак сохранится или отношения сохранятся. Но она должна гармонизировать и, по крайней мере, привести к тому, что люди, они сохраняют уважение друг к другу и, может быть, даже дружеские отношения. В лучшем случае, естественно, этот конфликт приводит к тому, что отношения выходят на новый уровень. И вот эта техника здоровой дистанции, она предполагает, на самом деле, очень много вещей, которые человек может сделать. Если человек по каким-то признакам начинает замечать о том, что его партнер удаляется, он должен задаться вопросом, почему это происходит. И в первую очередь добиться вот этого откровенного разговора по душам. Причем разговор не должен быть похож на некие приставания, как это называют, выяснение отношений. Да? То есть это должно происходить в очень таком благодушном настроении, когда оба готовы к этому психологически. Если это женщина, она, наверное, должна очень хорошо накормить своего мужа. То есть это не должно быть в какой-то такой вот атмосфере скандала и так далее, когда летят тарелки, и муж, уворачиваясь от них, пытается что-то объяснить. То есть нужно выбрать подходящее время, подходящее место. Нужно уметь выразить правильно свою мысль словами. То есть это предполагает, что вы должны подготовиться. И очень важно услышать партнера. То есть поэтому где-то в психологии советуется даже получать обратную связь. Обратную связь можно получить, задавая вопрос партнеру, правильно ли я понял тебя. Ты чувствуешь, допустим, то-то и то-то. Когда я забываю помыть твою машину, я правильно тебя понял? Ты считаешь, что я тебя не люблю? Потому что часто вот бывают такие вещи. И иногда это бывает открытием для самого вот этого партнера, который испытывает такие чувства. Он все время раздражается, и когда он обнаруживает, что вот такая простая вещь его на самом деле выводит из равновесия, и это озвучивается словами, для него это как вот удар грома там среди лимонной, среди ясного неба. Он понимает, что какие-то очень пустяки практически бытовые, они, в общем-то, разрушают его любовь к партнеру. И он начинает более разумно к этому относиться, более терпеливо и так далее. Следующий момент. Очень важно научиться в конфликтах отделять факты от эмоций. Поэтому один из моих, скажем так, учителей, я считаю его своим учителем, это известный профессор Гарвардского университета, профессор Зак. Он рекомендовал в конфликте отдельно описать факты того, что происходит в отношениях, и отдельно описать эмоции, чувства. То есть, другими словами, он рекомендовал рассказать друг другу, что происходит, собственно, с моей и с твоей точки зрения, а потом рассказать друг другу, что я чувствую. То есть в данном случае не прозвучит вот такая коронная фраза «ты там такой-то и сякой-то», а там будет сказана очень простая вещь, что когда ты делаешь то-то и то-то, то я себя чувствую, допустим, обиженной. И это на самом деле фраза, она не задевает чувство личного достоинства партнера, она просто является некой обратной связью. И когда такой обмен чувствами, мнениями, пониманием происходит регулярно, допустим, раз в неделю,

Смысл в том, что мы живем в одной объективной реальности, которая уже является заполненной. В ней есть все. В ней есть и энергии Бога, и сам Бог, и всевозможные проявления, сочетания Бога и Его энергии. Но воспринимаем мы эту объективную реальность своим субъективным сознанием, чувствами, умом. Поэтому естественно, что мы воспринимаем реальность не всю. Это точно так же, как, предположим, ночью мы идем в темноте, и мы видим только какую-то часть реальности, которая освещена. А те части реальности, которые находятся во тьме, не освещены, они существуют, но мы не можем в них проникнуть, потому что в темноте у нас чувство туда не проникает. То есть идея состоит в том, что объективная реальность отражается в нашем субъективном сознании и чувствах. И по мере того, как наше сознание субъективно очищается, становится выше, та реальность, которая всегда была, есть и останется, она начинает просто отражаться в наших чувствах. Вот. И поэтому люди имеют разные представления о мире, разные представления о Боге. И все это различие, оно продиктовано не просто каким-то разнообразием вкуса, что у вас так, у вас один Бог, у нас свой Бог. Вот. То есть это как бы не горизонтальные вещи, не то, что все равно, у вас так, у нас эдак, и все хорошо, мир, дружба. Это не горизонтальная плоскость, в мире все вертикально. Все вертикально. То есть это обозначает, что дети, у них свои ценности, у них свое восприятие мира, они ходят, гуляют, в основном что они замечают? Допустим, мы недавно были тут в гостях в Анапе, у знакомых зашли, заходим в комнату, там у них алтарная небольшая, значит, божества стоят, гора не та, мы кланяемся этим божествам, я, моя жена, замечаем все это. Мой сын, которому 7 лет, он видит какую-то сразу же маленькую машинку в углу. Он не так сильно он тоже поклонился с нами все, но его интересует не столько божества, сколько там какая-то машинка была. То есть его сознание таково, что он тут же заметил какую-то игрушку, которую, допустим, я бы и не заметил. Мне это не интересно, а ему это интересно. То есть мы из реальности выхватываем те вещи, которые соответствуют нашему уровню вот интереса, понимания, сознания, как бы сразу все эти вещи. Через Москву тоже летели, там в аэропорту какие-то вот книги. Он тут же, там очень большой такой прилавок, куча всего, он мгновенно, значит, нашел какой-то журнал, там из этого всего смешарики, последний выпуск, все, мгновенно, сразу же. То есть я бы там смотрел, не знаю, где он, моментально. То есть есть какое-то желание, есть какой-то уровень, и он моментально выхватывает все эти вещи. Точно так же люди в гуне невежества, они сразу же замечают, где тут какие напитки продаются, значит, разной степени крепости. Другие что-то еще замечают, особей привлекательных противоположного пола. Кто-то замечает другие вещи. То есть какой уровень сознания, то мы выхватываем из реальности. Но в реальности есть все одновременно. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что все эти вещи не одного уровня. Они все находятся в разных гунах, а гуны вертикальные. Невежество, страсть, благость, трансцендентная. И в трансцендентном тоже своя иерархия. Например, если мы говорим, что в материальном мире есть неравенство, потому что гуны однозначно одна выше, другая ниже, уж в духовном мире должно быть все одинаково. Ничего подобного. Там тоже все разное. Там тоже иерархия, сияние Брахмана, Дварака, Мадхура, Галока, там еще планеты Вайкунтхи. И все разное. И тоже в вертикальной плоскости, потому что там по расам уже различия. Допустим, духовный мир, это Брахман, это духовный мир, но там нет расы, там нет отношений. То есть там есть вот просто состояние какого-то освобождения, блаженство некое. Вот уже, допустим, уровень Вайкунтхи, это уже появление рас, шанта-раса, даси-раса, отношение какого-то благоговения, почтения, или, скажем, отношение служения. В Двараке там уже больше, так сказать, представлено, в Мадхуре еще больше, во Вриндаване еще больше. И во Вриндаване тоже есть разные сферы своей градации. В некоторых местах Вриндавана Радхи Кришне поклоняются, как вот Лакшми Нараяне, вот, то есть как Верховному Господу в духе благоговения, почтения. А в других местах Вриндавана Радха и Кришна — это просто вот свои люди, какие-то фамильярные отношения. То есть везде есть разнообразие, и вот эту вот разнообразную реальность, разные уровни ее, мы воспринимаем в зависимости от нашего сознания. То есть какое сознание, такое и знание. То есть наше знание, то есть то, что мы можем знать о мире, оно целиком зависит от нашего уровня сознания.

Учитель – это тот, кто ведет к той цели, которая меня интересует. Это учитель. И высшая цель, мы понимаем абсолютно истинно. Если мы находим такого человека, и мы видим, что он реально идет к высшей цели, это дорогого стоит. Дорогого стоит. Потому что не так-то много личностей в этом мире идут к высшей цели. В основном цели вторичные. Богатство, слава, почет, процветание, уют, известность. Вторичная цель. Вторичная цель. Здоровье. Первичная цель абсолютно истина. Если нас устраивает эта цель, и мы видим, что кто-то к ней идет, мы должны тут же пристроиться и идти. Стать последователем. Стать последователем. А главное ступать след. Потому что если путь уже кем-то пройден, нам тоже легко пройти. Этот путь непростой. Его называют лезвием бритвы. То есть легко порезаться. Очень много отклонений, очень много глупостей. Легко стать гордым, легко стать великим, легко обрести учеников, легко обрести богатство. То есть это путь, который на все проверяет. То есть когда вы идете к Богу, по пути вы все встретите. И нужно будет ни на чем не остановиться. Нужно будет пойти дальше. Потому что если остановился, все, свой путь потерял, попался. И все это будет проверять. Искушение называется. Огонь, вода, медные трубы. Искушение. Поэтому нужно идти и держаться за своего учителя. Потому что он это проходит, и мы должны это пройти. Если мы идем без учителя, мы обязательно на что-нибудь попадемся. Сами мы слабенькие. Наша сила, в том, что нас ведут. То есть наша сила, в том, что мы правильно зависимы. Мы не можем быть самостоятельными. Мы должны быть правильно зависимы. Если мы зависим от глупца, это неправильная зависимость. Мы также становимся глупцами. Если мы зависим от мудреца, это правильная зависимость. Мы становимся мудрыми. Поэтому путь – это обретение зависимости. Верной зависимости, зависимости от Бога. Зависимости от абсолютной истины. Зависимости от пути к абсолютной истине. Поэтому жизнь ученика очень проста. Он спрашивает, что делать, и делает это. Это вопрошающий. Ученик это вопрошающий. Он спрашивает, куда сделать мне следующий шаг? Ему говорят, сюда. Он делает этот шаг. И это не значит, что он тупо делает этот шаг. Нет. Он также должен понять, почему он делает этот шаг. И учитель ему объясняет, почему он делает этот шаг. То есть не должно быть слепого следования. То есть следование не является слепым. Это неправильно. Следование подразумевает разумное следование. Ученик должен понимать, почему он идет по этим стопам, по этим следам. Если он не понимает, он должен спрашивать, имеет на это право. Потому что вот тут я не понимаю. И учитель должен ему это объяснять. Мы сюда идем, мы сделали этот шаг, потому что. И он объясняет это с точки зрения разных доказательств. Он объясняет это с точки зрения шастр, священных трактатов, потому что вот смотри. Он объясняет это с точки зрения других мудрецов, потому что другие мудрецы тоже ходят этим путем, это протоптанная дорога. И он объясняет это с точки зрения других последователей. Смотри, нас много, мы вместе все идем. То есть это действительно проложенный путь. То есть есть доказательства, другие идут этим путем. Есть доказательства в виде великих наставников, которые дают свою гарантию. Ставят свою подпись, да-да, великие мудрецы прошли и стали святыми, пройдя этот путь. Есть доказательства от Бога, то есть слава Богу это доказывают в священных трактатах. Наразин Мабандаги.

он поднимается с уровня невежества животной борьбы сначала до уровня страсти, потому что, например, можно свою жадность трансформировать. Смотрите, когда жадность направлена только на себя, то вас назовут эгоист. Но если вы жадны для семьи, для жены и детей, то он скажет: хороший семьянин. Если ваша жадность распространится еще шире, вы, скажем, любите свою нацию, жадный для своей нации. Как его назовут, такого человека? Патриот. Если он жадный для целой, допустим, планеты, то тогда уже скажут: ну это, пожалуй, какой-то святой. А если он жадный для Бога, для всей Вселенной, видите, то тогда это уже святость, это уже что-то великое становится, это уже мудрость. Поэтому, видите, жадность, она, когда она сужена до предела, она становится препятствием в развитии. Но если вы расширяете это понятие, оно становится причиной вашего освобождения тоже. Она становится правильно направленной, эта энергия. Мне нужно просто расширить, увидеть мир шире. Просто посмотреть на все глазами знания. И вот в знании, когда человек смотрит на этот мир с помощью гьяны, знания духовного, он разделил материю и дух. И то естественным образом он проявляет отречение, потому что он понимает, что, глядя глазами знания, он понимает, что не он это все создал. И думает, что он что-то создал, это называется наивная реальность. Вот мужчина и женщина вступают в связь, и появляется ребенок. И они думают: в результате нашей связи называется наивная реальность. Они думают: ну его же не было, этого третьего, а вот появился третий человек. И благодаря нашей связи, он думает. Но на самом деле он появился не благодаря им. Он уже существовал до этого. Он пришел через них и пройдет мимо, и уйдет в какой-то момент. Точно так же, как мы видим самолет, он появляется из-за горизонта. И нам кажется, горизонт — причина появления самолета. И затем он уходит за горизонтом. Мы говорим: горизонт исчез. То есть самолет исчез за горизонтом. Но он существовал и раньше, и до того. И горизонт — это не причина его появления. И вот наше сознание, оно, видите, какое может быть узким таким. И мы думаем: я рождаю все это. В этом случае мы ограничены, как мы сказали, какой-то частью собственности. Но если человек обладает знанием и отречением, то в этом случае он не ограничен. В этом случае он приобретает внутреннюю свободу. Это значит, что весь мир принадлежит отреченному человеку. Весь мир принадлежит тому, у кого нет чувства собственности. Когда у человека есть чувство собственности, ему ничего не принадлежит. Но когда у человека нет чувства собственности, ему начинает принадлежать весь мир. Например, один из мастеров, когда достиг этого состояния просветления, когда он избавился от этого гнева, жадности и вожделения, от этих вещей, развивая смирение, терпение и почтение, то в какой-то момент он увидел, что весь мир принадлежит ему в каком-то смысле. Он увидел, что он просто часть этого мира, и тут не нужно ничего присваивать. Потому что как только я хочу что-то присвоить, я становлюсь уязвимым.

жена, и у него чувства и эмоции одновременно работают. И очень глубоко. А у мужчины только что-то одно. Либо эмоции, либо разум переключаются вот так вот. Поэтому ей трудно эмоционально, есть всегда противоречие. И трудно принять решение. Она накапливает эмоции всегда, ей нужно выговориться. Она подходит к мужу, ей нужно просто поговорить. Она начинает говорить. Она думает, что ты долго говоришь, все уже ясно. Ясно, нужно делать так, и все ясно. И уходит. Я тебе не нужна, все ясно. Как не нужна? Я уже сказал, что нужно, я принял решение. А ей не нужно никакого решения. Нужно просто эмоциональный обмен. Все. Прибежище в этом найти. Как моя тетя, мой дядя очень тяжело работал. Он ложился спать и мертвецки засыпал. А тетя его ночью будила. Слушай, Вася, просыпайся. Такой сон приснился вообще. Так. Я тебе расскажу, не спи, такой, иначе я забуду. Да. И он понимал, он уважал ее природу женщины. Говорит, да, говорит, я слушаю, я сам. Не спи, я почти еще не закончила рассказать. То есть он уважает женскую природу, должен слушать, говорит совета. Ему это сложно будет слушать все, мужчине, но он должен слушать жену. Пока она не эмоционально полностью, и никакого решения принимать там не нужно. Просто нужно выслушать, принять участие, пообщаться, найти время для этого. Если мужчина принял решение, он до свадьбы еще решение не принято же, верно? До свадьбы. Мужчина ухаживает. Говорит, люблю, вот когда поженимся, вот подарки. На следующий приходит, люблю, когда поженимся, вот подарки. Люблю, когда поженимся, вот подарки. Поженились, все, больше не говорит ничего. Что, больше не любишь? Ты о чем? Вот раньше ты мне внимание уделял. А, так раньше это да женитьба. А сейчас же все уже решено, все же понятно. Вот свидетельство о браке, что тебе нужно еще? Да? Зачем мне снова об этом говорить? Все уже решение есть, все, успокойся. А ей не нужно, ей нужна постоянно эта поддержка. Как? Женщины и дети на одном уровне. Они постоянно требуют внимания к себе. Это трудная роль для мужчины. Но там говорится в книгах, что если вы хотите гармоничную семью, то вы должны своей жене покупать регулярно украшения и одежду. Муж вместе с ней идти в магазин и покупать ей. Если она получает это от вас, она говорит, вот это любовь. Они получают, нет любви. Все. Я знаю одну семью в Казахстане. Они хорошие, кстати, пара, они изучают эту науку. Но у мужа не всегда бывают деньги. То есть у него нестабильная там работа тоже, в кризисе, экономика такая вот сложная. Он пытается заработать, не всегда получается, иногда получается. Он такой авантюрист несколько в этом плане финансовом. И когда у них портятся отношения, он просто берет ее и в рамстор ведет в магазин. Денег нет, ни копейки. Просто ведет ее в магазин. Говорит, вот выбирай, что хочешь. Денег нет, пусто, ничего. И она такая счастливая ходит, смотрит. А что купишь? Ну, выбирай. И она говорит, вот это хочу. Так, хорошо. Выбирает, все выбрала. Вот когда будут деньги, куплю тебе это, пойдем домой. Они вышли, довольно возвращается жена, ведь ничего нет, но внимание. Эти женщины, ей нужно внимание. Не столько эти даже вещи, вот именно получить от мужа это нужно. Муж дал ей это все. И почему говорю, что это важно? Хотя там есть свой эгоизм, своя природа, но это уважение к природе. Природу нужно уважать любую. Важно для воспитания детей эта атмосфера. Ребенку самое важное видеть, что родители любят друг друга. Это и есть его жизнь. Вот это и есть начало цивилизованной жизни. Ему не нужно видеть, что родители ненавидят друг друга. Это уже начало нецивилизованной жизни. Именно от матери, отца он получает это понимание в свои 5 или даже меньше лет. До 12 лет он формируется как личность. До 12 лет, пока не проявлено сексуальное желание. Вот тогда происходит интенсивное развитие. Если вы хотите сейчас развиваться интенсивно духовно, примите обет безбрачия хотя бы на полгода. И вы вернетесь в детство. У вас проявится снова это удивительное восприятие мира. Попробуйте это сделать. Итак, эта практика известна древними. Если вы хотите обучать человека, поместите определенную атмосферу, даже взрослого, там, где нет сексуальных беспокойств никаких. Средоточенность, философия, тема какая-то, углубляться. Сейчас в институтах эта атмосфера сильно разряженная. Это мальчики и девочки там такие игры устраивают в переменах, что они не могут сосредоточиться потом. Не то, что один урок, всю жизнь не смогут сосредоточиться после этого. Такая самскара остается, впечатление у них от этого всего. Там сексуальные игры на переменах сплошные. А в идеале, то есть, помещается человек в атмосферу безбрачия, ум, не беспокоится. И начинается процесс глубокого осознания, медитация. То есть, при помощи медитации мы получаем знания, глубокого размышления именно. Сейчас в чем наша проблема? В том, что мы слова не выучили все. Термины, грамматику. Мы говорим слово «Бог», но все понимают по-разному. У нас нет точки отсчета. Видите, все относительным стало. Мы не углубили это до какой-то основы. Основательно не получили это знание. Мы говорим «семья», «муж и жена». Но что мы имеем в виду? У всех разные понятия об этом. Как вы назовете мужчину и женщину, которые вот живут вместе, у них есть дети? Муж и жена? Не всегда. Они могут не выполнять своих супружеских обязанностей и не знать даже об этом долго ничего. А как же их по-другому назвать? Все равно муж и жена. Есть. Хотя они не выполняют этих обязанностей. А как? Названия остаются. Понятия уходят, а названия остаются. Поэтому необходима вот эта медитация, вот эта свобода ума. А это возможно в правильной атмосфере любви.

иногда возникает противоречие, если мы думаем, что работа над собой подразумевает изменение партнера. Это все равно, что думать, что если я начал ремонт в своей квартире, все соседи просто обязаны тоже сделать ремонт. К вам подходит сосед и говорит: я не понял, что ты ремонт не делаешь? Я делал ремонт, а ты нет. Это смешно? Это называется навязывание. Навязывание – это агрессия, это форма агрессии. Поэтому даже наш партнер не обязан меняться вместе с нами. Не обязан меняться вместе с нами. Абсолютно не обязан. Это не входит в его обязанность. В обязанность партнера не входит меняться вместе с нами. В обязанность партнера входит не мешать нам меняться. Соответственно, если мы партнеры, мы не мешаем меняться нашему партнеру. Потому что он тоже меняется постоянно, он не стоит на месте. Никто на месте не стоит. В этом мире стоять на месте невозможно. Просто невозможно. Просто не получится. Сам этот мир, он так устроен, что в нем не то, что стоять на месте не получится. В нем придется постоянно подпрыгивать, просто прыгать. Это мир, он заставит подпрыгивать. Мир так устроен, мы говорили специально, то есть это импульс к деятельности, некоторый импульс, и жизнь нам его задает через эти вот сложности, через эти проблемы, через эти некоторые неприятности, которые к нам приходят. Эти неприятности, они нас заставляют подпрыгивать. Все просто не то, что подпрыгивают, бегают туда-сюда, пытаются решить проблему методом перемещения. Удивительное место, метро. Все с одной части города едут решать проблему в другую часть города. Те, кто находится в той части города, едут решать проблему в ту часть города. Абсолютно навстречу друг другу. Даже переполнения нет. Такой баланс некоторый. Все очень ровно утром перемещаются в те места, где уже другие пытались решать свои проблемы. На Востоке в законах о правильной жизни говорится, что человек должен найти работу там, где он живет. Потому что рядом с его домом тоже есть хорошая работа. Но человеку кажется, что хорошая работа может быть только на другой части города. И он тратит полдня, чтобы доехать туда, потом чтобы доехать обратно. Но люди с той части города находят работу рядом с его домом. Едут работать в его область жизни. И все. Вот посмотрите сверху на город утром. Все просто меняются местами. Думают, что это решит их проблему. Как интересно устроено. Представьте, что у вас работа рядом с домом. Говорится, что работа подобрана верно, если вы можете пешком дойти до работы. Вот если вы можете утром встать и пойти пешком на работу, то значит, что она выбрана грамотно. Если нет, значит, мы питаем надежду, что место решит нашу проблему. Потом человек начинает на поездах ездить, думает, что другой город решит его проблему. Потом он начинает на самолетах летать. Потом он все-таки кругосветное путешествие совершает и становится очень грустным. Потому что из тех мест все тоже на самолеты садятся и летят сюда, на поезда, меняются местами. И везде одинаковые лица, везде одинаковые. Одинаково грустные. Мы пытаемся просто о переменное место решить. Это интересная концепция. Интересная концепция, достаточно интересная. Она была известна уже 5000 лет назад, то, что я сейчас рассказываю. Ее говорил великий царь Юдхишхира. Он объяснял, как устроен этот мир. И он приводил очень простой пример. Говорил, что фактически в мировосприятии никаких изменений не

происходит. Никаких новостей в философии нет. Самая главная философская новость уже известна давно. Весь мир — это просто большая сковородка. Просто очень большая сковородка. Солнце — это пламя под этой сковородкой, объяснял он. Дни и ночи — это дрова. Месяца и годы — это поварёшка. А время — сам повар, который очень аккуратно и регулярно перемешивает всех нас. Перемешивает всех нас. Очень, чтобы мы поджарились со всех сторон одинаково. Поэтому в жизни чередуются черные и светлые полосы. Вы заметили? И когда нас поджаривают по этим черным и белым полосам, мы становимся серенькими, то есть одинаково поджаренными. Понимаем, что да, надо что-то менять. Поэтому система работает, ничего нового не изменилось. В общем-то, все. В мировосприятии, но философия не меняется. Поэтому есть просто разные способы решения этой ситуации. Это задает нам активность. Потому что человек, современный человек, думает, что счастье — это успокоенность. Вот заработаю деньги, сяду, буду газету читать, телевизор смотреть. А успокоенность никакого отношения к счастью не имеет. Потому что это материальное понимание. Это очень грубое и оскверненное понимание. Счастье. Это больше к тунеядству имеет отношение. Мы сейчас должны очень важную вещь понять. Ее нужно понять правильно. Счастье полно беспокойств. И у тех, кто занимается духовным развитием, и тех, кто не занимается, тот, кто слышал о духовном развитии, и те, кто не слышал о духовном развитии. Если они пытаются стать счастливыми, будет много беспокойств. Мы должны понять, что это такое, откуда они берутся. Просто духовное беспокойство — это особое беспокойство. Материальное нам известно, а духовное беспокойство особенное. Духовное беспокойство нам помогают, так как материальное беспокойство нам вредят. Есть разные типа бесконечности.

0: У вас, Виктор Иванович, гордыня. И ты не понимаешь, выслушать не захотели совершенно. Это напоминает пословицу, когда мудрец хочет поделиться своей мудростью непосвященными, означает глупость. Так и ему не получилось. Вот такой вывод. Сейчас я понимаю позицию ученика. Понял это? И то, что я, наверное, несовершенен. Все.
1: Подождите. Это еще не все. А что вам дало это понимание?
0: Понимание, я то понял, что от меня даже отвернулись. Мои лучшие знакомые, как бы ты, слышим, очень горд. Я вам хотел донести то, что мне давал Всевышний. Это мне все приходило, ну, не во сне, а прямо наяву. Я слышал, мне обучали, как людей лечить, как все это делать. Я это делал. Но тут не поняли меня. Вот так.
1: Так чему вы научились в этом опыте?
0: Ну, сейчас как ученик буду учиться у вас, что вы мне здесь... Вчера дальше Турсунова мы едем как раз в лифте туда-сюда. Я, ну, Геннадий Олегович, он здесь скажет. Так, он здесь как раз на лекции сказал, самого уехал. Так что он меня здесь преподнесет, какую новость? Вот он ожидает, этот мужчина это ожидает какую-то новость. Я говорю, конечно. И он как раз при вступлении сказал именно это обо мне. Ну, я так смотрю... Моя позиция, мои знания и ваши знания. Смотрю, как они переплетаются. Так ли их доносят до людей в 3-м тысячелетии?
1: Ага.
0: Вот. Мне это интересно, конечно.
1: Хорошо, спасибо. Спасибо. Есть самое высшее проявление гордости или гордыни. Мы разобрали, как это проявляется в повседневных отношениях, вот в этом настроении претензии. Но... высшее проявление гордыни, оно очень интересное. Я хочу чуть-чуть об этом сказать. Оно проявляется в том, что у меня есть непосредственные отношения с Богом. И я транслятор того знания, которое я от Него получаю. Есть только Он и я. А все остальные должны получить то, что я принял. Вот это высшее проявление гордыни в духовной сфере. Вы скажете, а в чем же эта гордыня? Ведь я получаю знания, я нахожусь в смиренной позиции. Нет. Потому что вы гордитесь, что вы избранный. И вот эти разные современные формы мистики, эзотерики, вот этого контактерства, это та же самая гордыня. Потому что мы можем заметить это по тому, как такие люди строят отношения с другими. Ученик, он есть всегда, это не зависит от того, что с нами происходит. Ученик, он всегда один и тот же, он всегда ученик. Ученик означает понимание, что Бог абсолютно истина проявлена везде, и поэтому меня обучают через все. Абсолютно истина проявлена через мир, через разные отношения. Я всегда получаю уроки. Поэтому вот это предположение, что есть только какая-то мистическая связь, я связан, и мне не важно, как вы меня воспринимаете, слушайте меня. Это гордыня. Ученик,

было 4 случая, когда я видел непосредственно оставление тела. Один случай произошел с моим знакомым, который занимался серьезной духовной практикой. Он оставил тело в святом месте. Монах в молодом возрасте от рака. У него был рак 4-й степени. Я зашел заглянуть за ним, как он себя чувствует. И за 5 минут он неожиданно оставил тело. Я тогда начал молитвы читать, думать о нем. Я увидел, как он выходит из тела. Это было точно согласно описанию ведическому. То есть первое, что произошло. Сначала, когда он еще был жив, он начал нагреваться. То есть сильно повышалась температура. То есть шло сопротивление. Человек хочет жить, а время его вытаскивает из жизни. Потом следующее, что произошло. Он уже не мог сопротивляться, и прана, психическая энергия. У тонкого тела есть энергия, которая дает возможность функционировать всему организму. Называется прана, эта энергия. Прана начала сворачиваться, она уже не могла действовать во всем теле, и тело начало остывать. В этот момент остановилось сердце. То есть, когда сердце остановилось и тело начало остывать, в какой-то момент тонкое тело начало сворачиваться, то есть оно перестало контролировать грубое тело и свернулось в небольшое пространство в области сердца. Там находится душа вот в этом месте. Она свернулась вокруг души, и вместе с душой тонкое тело начало идти вдоль грубого тела. У нас есть 7 психических центров, через один из них выходит душа наружу. И как бы к тому центру, через который нужно выйти, тонкое тело вместе с душой пошло в такой сгусток тонкого тела и вышел наружу. Как только он вышел наружу, в это время он себя не помнит. Но как только он вышел наружу, тонкое тело развернулось над грубым телом, я это увидел. И он узнал себя. В тот момент, когда он узнал себя, он пытался 2 раза вернуться в тело назад. У него ничего не получилось. Видно, он испытал сильный такой от этого стресс, что он уже больше не пытался 3-й раз. И дальше он, хоть он и знал, что жизнь как бы продолжается, но он находился в сильном недоумении по поводу того, что он так быстро оставил тело, он надеялся еще пожить. Вот, и я начал устанавливать с ним контакт, то есть начал через молитву как бы пытался его успокоить, он успокоился. То есть он понял, осознал себя как душа в этот момент. И он дальше как бы 24 часа мы молились за него, и у него менялось тонкое тело, он начал сиять во время молитвы, начал сиять. Потом пошел вверх, то есть у всех возникла радость сердца. Описывается, что есть 3 состояния, когда человек уходит на низшие планеты после оставления тела, в сердце возникает камень. Мои исследования это показывают. Камень на сердце, тяжесть. Когда человек остается в мире людей, рождается потом среди людей, то в этом случае у всех возникает чувство сильной разлуки и как бы тянет к этому человеку. Когда человек уходит в высший мир, на райские планеты, в рай, как говорят православные, то в этом случае у всех возникает сердце счастья. И ощущение, что он чистый, возвышенный и святой человек. Чистая, светлая память о нем возникает после ухода. Теперь, если у вас кто-то ушел из жизни, проанализируйте, что вы чувствуете по отношению к этому человеку.

Все страдания. Источник всех страданий какой? Отгадывайте быстро, вы знаете. Взаимоотношения. Поскольку с деревней в деревне сейчас нет взаимоотношений должных, они страдают. Также в городе нет взаимоотношений. Они пытаются скрыть свои страдания и как-то их скрасить свои страдания. Здесь же есть такой бар в Алма-Ате, амнезия называется. Забыть, напиться, забыть, все. И так вы не чувствуете страданий в городе, как бы их, как будто бы нет. Но потом в какой-то момент именно в городах появляются суицидальные настроения, глубокие депрессии, сумасшедшие дома. В деревнях есть так много сумасшедших людей, скажите? Или мафиозные структуры видели там, нет? Там есть, конечно, свои страдания, своя скука, может быть, там. Но они заняты землей, они как-то еще поддерживают себя этими отношениями с землей, с тем, что они там выращивают, и на какой-то доброй основе, что это нужно делать, это хороший, благородный труд. Но в городах искусно научились маскировать эти страдания за красивыми одеждами, за красивыми магазинами, за этими передачами, за средствами массовой информации, всякими трюками. Трюками этой вот внешней энергии. А внутри пустота, поговорите с людьми. Поговорите с людьми. Ну, мой опыт говорит об этом. Я очень много говорю с людьми. С богатыми людьми тоже говорю. Сколько нашел счастливых людей за свои 30 лет активного общения с миром? Сколько, спросите? Сколько нашел счастливых людей? Сколько? Ноль. Честно вам говорю. Ноль. А сколько людей, которые делают, что несчастливы? Почти 100%. Почти, потому что есть только маленькая часть населения, которая уже не играет эту роль. Говорит, мне уже конец. Все, я уже признаю свое поражение. То есть трудно смириться с этим. Что я, живя в городе, при таких-то возможностях, понимаете, докатился до такого состояния. Да лучше ты в деревне жил, это последнее оскорбление вообще. В ауле вообще всю жизнь. Ага. Это последнее оскорбление вообще. Понимаете, какая интересная вещь происходит? А все связано с верой. Люди не верят сейчас в землю, в деревню, потому что она подорвана, она сейчас считается не цивилизованной, не престижная жизнь, грязная. Руки в земле постоянно, понимаете? Так вот, что я хочу сказать. Если вы общаетесь с землей должным образом, эта земля дает вам все необходимое для жизни. Можно привести некоторые примеры сейчас. Например, в Индии во время жары, ну, там бывает жарко, скажем, во Вриндаване, бывает до плюс 60 в тени. Какой-то промежуток времени, летом там, ну, крайне жарко, просто невероятно жарко, можно умереть от жары. Под солнцем точно можно сжариться. И именно в это время созревает такой фрукт, который понижает температуру в теле. Вы съедаете фрукт, у вас 35 градусов внутри. Снаружи плюс 60, у вас 35 внутри. Как этот фрукт называется? Несколько фруктов таких. То есть, здесь такие фрукты не растут, так? Здесь нет такой температуры, они здесь не растут, видите, просто. То есть, природа знает, что, какие продукты там выращиваются для человека в той среде. Во время жары так. А когда комаров очень много, цветет ним. Этот ним вы можете съесть несколько листочков или в комнату поставить, комары уходят.

в чем дело здесь? Почему надо быть очень осторожным с тем, чтобы советовать кому-то или и самому, чтобы делать эти расчеты и руководствоваться ими? Потому что, если, не дай Бог, вы ошибетесь, вы получите такой посыл в психику, если вы разлучите двух людей, или кто-то очень сильно будет страдать, да, что в вашей судьбе будет очень трудно потом найти живого места. Потому что это самая интенсивная, то есть сфера отношений женщины-мужчины и родители-дети. Это то, где можно разрушить свою судьбу в одночасье. Влезьте туда, и мало вам не покажется, потому что посыл психической энергии разрушительный тем сильнее, чем сильнее привязанности. А привязанности нет сильнее, чем привязанность к женщине, к мужчине, мужчине к женщине, или отца к дочери, матери к сыну. Это самое страшное. Поэтому туда лучше не влазить. И поэтому это очень для исключительных людей знания, людей, наделенных исключительным чувством такта, очень аккуратно могут помочь, заранее помочь, никогда уже отношения, до того, как еще сложились отношения. А кто может обращаться к такому человеку, кто квалифицирован обращаться к такому человеку, какая женщина, в первую очередь женщина, если говорить? Та, которая не привязалась и избегает привязываться к мужчинам, и сначала спрашивает, насколько подходит мужчина, а потом привязывается. А не привязавшись, уже такая в панике: скажите, насколько мы совместимы? Понимаете? То есть это уже значит, вот прийти и спросить так астролога, скажите, что просто вот, Руслан Альбертович, положите голову на плаху просто психической энергии, да? Не дай Бог, вы не угадаете, я в долгу не останусь, да? Не угадаете, что сказать, да? Поэтому, но знание, тем не менее, существует, и оно существует в целом о совместимости людей, о совместимости их в целом, как супругов, и исключительно в рамках этой совместимости анализируется совместимость сексуальная. Рассматривается несколько типов, по-моему, около 7 типов символов за каждым астрологической позицией, или это не о знаках речь идет, а о звездах. 27 звезд существует внутри гороскопа, внутри зодиака. И каждая из этих звезд совместима максимально с 2-3 звездами, в некоторых случаях 4. Сексуально хорошая совместимость, да, и может быть 3-4 звезды, общая совместимость высока. Общая очень высока, может быть. То есть все параметры, включая психологическое, эмоциональное, совместимость на предмет зачатия детей, потому что это важный момент. У людей может быть большая совместимость сексуальная, и при этом нет детей, поэтому они не могут ни расстаться, ни быть счастливы, потому что сексуальная жизнь в норме, а детей нет. Парадоксом является то, что те люди, которые часто с нами совместимы в общем плане максимально, имеют очень незначительную совместимость сексуальную. То есть, как бы, выбирай, что тебе важнее. И наоборот, бывает, что совместимость сексуальная высокая, но высокая, скажем, ну, если процентом отношения 80%, а совместимость по всем остальным параметрам жизни очень маленькая. Поэтому можно попасть...

очень много видов аскез. Есть особый вид аскез, который называется читурмаси. 4 месяца некоторые люди в Индии не выходят за пределы своего дома. Такая очень суровая аскеза. Не бреются, это касается мужчин. Также там еще очень много разных предписаний. Они едят всего лишь один раз в день и варят рис в определенных пропорциях с горохом, без соли, без специй. Эту пищу они выливают на плённое блюдо, плоское такое блюдо, на пол. Почему на пол? Потому что это рекомендует такая аскеза, что этот человек раз в день ест это блюдо, которое очень тяжело есть. Он садится на колени, свои руки складывает за спиной, и он не ест руками. Он языком слизывает с этой тарелки и ест до тех пор, пока он не коснется носом этой пищи. Если он коснется, сразу должен прекратить. Но она для нас может показаться странным, что это за странные какие-то действия. Это механизмы, которые описаны в ведах. Человек не изобретает что-то свое. Если человек это делает, что такое аскеза? Это добровольное наложение на себя определенных сложностей ради обретения какого-то высшего блага. И так как это научные механизмы, которые описаны в ведах, он действует в соответствии с ведами, он получает определенное могущество, определенные силы. И люди получают колоссальное могущество. Для них не вопрос, работает это или не работает. Потому что когда вы сразу видите результат. И это всего лишь 4 месяца. И некоторые йоги совершают аскезы по 60 тысяч лет. С помощью определенных практик они перестают дышать. Есть очень сложный механизм прана-ямы. Яма-ни-яма, прана-яма, пратяхара, дарана, гьяна и самадхи. 8-ступенчатая система йоги учит человека, когда человек освоил асаны. Всего лишь несколько асан или поз в йоге, предназначенные для медитации. Большая часть из них предназначены всего лишь для того, чтобы научить наше тело правильно работать, правильно функционировать, энергетические потоки, которые действуют в нашем теле. Человек излечивает все свои заболевания. Это только начало, что для большей части людей, для них йога – это та йога, которую они видят в фитнес-клубах. Йога для здоровья, или йога для беременных, или йога для того, чтобы сделать свою сексуальную энергию сильной, или для того, чтобы развить свои умственные способности. Некоторые люди занимаются какими-то мистическими аспектами йоги всего лишь для того, чтобы обрести какие-то способности летать или левитировать. Но это только начало. Человек, когда осваивает асаны, следующая часть пранаяма должна победить свое дыхание. Он должен определенным образом научиться дышать. Есть очень сложная, очень могущественная практика, как человек может перестать зависеть от своего дыхания. В конце концов, его зависимость от дыхания полностью прекращается. Этот человек, остановив свое дыхание, прекращает расход праны или жизненной энергии в теле. В соответствии с аюрведой, количество вдохов и выдохов или той жизненной энергии, от всего этого зависит, сколько мы проживем. Йоги, которые с каждым своим выдохом мы тратим свою чуть-чуть своей праны, которая дано нам на существование в этом теле. Поэтому те люди, которые в состоянии контролируют свою жизнь и энергию, в состоянии, переставая дышать за счет очень научных практик под руководством учителя, обретают, могут продлить свою жизнь и жить очень долго и обрести огромное могущество, занимаясь аскезой. Некоторые йоги по 60 тысяч лет медитируют, колоссальные силы обретают. И все, что за 1000 лет человек накопил за счет этих аскез, это огромное могущество. Человек может вместе с законами Вселенной перемещаться с планеты на планету. Я думаю, вам расскажут о мистических силах, уже наверняка рассказывали, или о определенных йогических способностях, которые человек обретает. За 1 секунду человек может потерять, если он возгордился. Секунду гордости все это разрушает. Это очень большая опасность. Мы сейчас рассказываем о секретах духовной жизни, о тех препятствиях, которые ждут человека на серьезном духовном пути. И вы должны быть к этому готовы, так как вы все ищущие люди.

ведической астрологии. Это часть вед, которая была дана много тысяч лет назад. Это часть Атхарва-веды. И это тесно взаимосвязано с аюрведой, в принципе, как таковой, то есть медициной. Поэтому в древности любой астролог, он знал очень хорошо аюрведу, и любой аюрведический врач, он знал хотя бы так, достаточно хорошо базовую ведическую астрологию. Потому что это все очень связано, и кармический рисунок, если у вас достаточно знаний, вы можете прочитать человека, по крайней мере, основные вещи какие-то там достаточно четко можно увидеть. Вот. И самое главное, с чего начинается ведическая астрология. И если вы это поймете, вам уже этого будет очень так довольно достаточно и хорошо для жизни, чтобы свою жизнь гармонизировать, как-то видеть других людей. Это понять, насколько каждая планета влияет на нас, насколько мы зависим от влияния каких-либо планет, не каких-либо, точнее, их 7 видимых и 2 теневые планеты. И насколько мы зависим от них, насколько мы гармонично с ними живем, от этого зависит наша жизнь. Если вы начнете разбираться с планетами, вам очень легко станет жить. Потому что карма человека, она проявляется в этом мире через этих 9 планет. Или в нашем тонком теле есть 7 чакр основных, их больше на самом деле, но основных 7 чакр. И от того, насколько они сбалансированно работают, зависит наша психика, наше физическое здоровье. И в какой-то степени, как и судьба идет. Потому что как настроено наше энергетическое тело. И 7 основных планет, они показывают нашу карму. И насколько мы гармонично с ними вибрируем, настолько аспект этой планеты, этот божественный аспект, он влияет на нас положительно или отрицательно. Например, сейчас очень популярен фэншуй. Да? Вот там, ну, повесьте дракона, колокольчик. Вот, деньги пойдут. В этом что-то есть, это до какой-то степени работает. Но если вы знаете, фэншуй – это украденный васту и очень-очень упрощенный. И, ну, немножко еще там примитивно доработанный, но, в принципе, это изначально это васту было. Классическая ведическая наука. Китайцы, они как были, как есть сейчас, так и были тысячи лет назад, они просто воровали знания у всех, и все. Сейчас, вы знаете, да, китайская машина едет, там, смотришь, вроде BMW, только знак другой, да? То есть, они просто брали знания, как-то упрощали там. И они не разбирают, например, в своей архитектуре кармический аспект, который в ведической концепции это дается планеты, планетный уровень. Понимаете, где, в какую часть дома влияет Юпитер, где влияет там, Марс и так далее, Раху. И также на нашу жизнь периодически влияют энергии каких-то планет. Во-первых, мы проживаем какой-то период, и у нас появляются определенные какие-то желания или мысли, обстоятельства. Потом в нашей ауре эти планеты проявлены до какой-то степени. То есть либо сильно, либо слабо. Ну, те, кто учился у нас, или у меня, или у наших учеников, знаете, там планеты в Кендре, они проявляются очень ярко в карте человека. И психика от этого очень зависит. Поэтому я рекомендовал, и у нас есть и здесь, и в московском центре, ну, такие базовые знания по астрологии, чтобы человек знал. Потому что это достаточно важно, какая планета сильная, какая слабая, и человек мыслит через это. Это своего рода фильтр ума, то, что мы так смотрим на мир, через этот фильтр, так планеты влияют. И когда мы знаем, как они влияют, какая планета у нас сильная, слабая, мы можем осознанно менять их влияние. В первую очередь своими мыслями и своим поведением. Потому что каждая планета требует своего подхода.

0: Ну, вот у меня вопрос есть такой, просто замечательный. Сижу, смотрю, читаю. В Ведах говорится, что человек обречен на старость, болезнь и смерть. И где между этим всем счастьем место аюрведического врача?
1: Где? Так что, вот это просто хлеб для аюрведического врача. Мы обречены на работу, понимаете?
2: Вот эти... Рождение, старость, смерть и болезнь, вернее, нужно в другой как бы последовательности. Рождение, а что у нас дальше?
1: Болезнь, старость.
2: Старость, смерть. Наверное, болезнь и смерть, да. То есть это то, что в Бхагавад-гите называют злом. То есть в этом мире нет ничего больше, никакого зла, чем четыре этих вещи. Вот. Если убрать эти четыре вещи, четыре зла, то что еще? Все остальное. То есть мы видим, что мир становится очень удобным и нормальным.
1: Да, никто не рождается.
2: Нет, так? Вот. Поэтому всего четыре зла существует в этом мире. Это рождение, старость, болезни и смерть, в конце концов. Четыре зла. Если это все убрать, то никаких проблем нет.
0: Ну, вот. Некоторые
2: какое место здесь... А каков был вопрос, я так и не понял.
1: Вопрос в том, что эти вещи, они уже прописаны, скажем так, в свойствах этого материального мира. Что он обречен, то есть человек, что с ним хоть что-то с ним не делай, все равно он будет испытывать страдания от этих вот вещей.
2: Нет,
1: я так это понял.
2: Неправда.
1: Неправда. Хорошо.
2: Человек, как душа, он способен преодолеть рождение, старость, способен преодолеть смерть и болезни. То есть суть состоит в том, что нужно отделиться от материальной энергии и начать жить жизнью духа, жить как душа.
1: Получается, на это обречен
2: свое время.
1: Какой-то конкретный человек, то есть либо особый тип людей, которые, допустим, мы условно назовем их материальными людьми, да?
2: Да, материалисты, атеисты, люди, которые отождествляют себя с материей, с материальным телом, с материальными чувствами, с материальным умом, с материальным разумом. Вот. Все они подвержены этим четырем видам зла. Но человек, который преодолел эти отождествления, если он все-таки умудрился каким-то образом с помощью каких-то методов проявить себя как душа, как бы и жить как душа, вот, все время жить как душа.
1: Памятуя.
2: Вот. Памятуя, да, о том, что он душа, и памятуя о том, что вокруг него души, и памятуя о том, что существует высшая душа, вот, тогда эти состояния, они его не касаются. Они, может, это с ним происходить, но это уже не является для него злом. То есть он очень легко к этому относится, такой человек. Он не отождествляет себя с этими процессами.
1: И тут и юридический врач именно поэтому может помогать и тем, и другим.

0: На самом деле, вот особенно летом, в городе накапливаются большие соны тепла. И в этом теплом воздухе, как правило, очень много вредных веществ, которые выделяют транспорт, иногда промышленность. И есть раннее утреннее время. Это в районе 3-4-5 часов утра, когда нужно обязательно вставать и делать проветривание квартиры, дома, потому что именно в эти часы, да, вот эти грязные массы, которые скопились, как правило, в срединной и центральной части города, они как более теплые и более легкие, они уходят вверх и выносятся уже...
1: свежие потоки воздуха.
0: Да, свежие потоки воздуха более тяжелые, более влажные. Они, как правило, располагаются в озелененных территориях, в парках, скверах или пригородных зеленых зонах. И они начинают по улицам прям вот засасываться и подтягиваться в застройку в центральной части города. Поэтому если вы хотите именно вот сделать проветривание и впустить действительно чистый воздух, то это возможно именно вот где-то с периода где-то с 3-4 до 5, может быть, иногда 6 часов утра, но лучше до 5. Уже начинает активно работать, как правило, транспорт, уже вот эта структура потоков меняется, и значит, сам воздух уже приносится снова вредные вещества. Вот в этой связи, да, то есть нужно хорошо очень концентрироваться, да, то есть чтобы знать, когда оптимально будет вам просто, ну, очистить пространство, так сказать, сделать свежий глоток вашей квартиры.

На самом деле наслаждается не чувство, наслаждается ум через чувство. Например, глаза увидели, давайте с первого, слуха. Но можете ли вы ухом насладиться, слухом, самим, вот этим аппаратом? Нет, он просто создаст условия. Он поймает звук какой-то и скажет уму: слышу, слышу приятную речь. Он скажет: понял, буду наслаждаться. Он наслаждается. Зрение, глаза говорят: вижу. Ум говорит: понял, буду наслаждаться. Какая она, какой он, какая машина, какое то, какое все, все. Глаза всего лишь навсего, а не как этот. Да, как инструмент, но наслаждается ум. Вкус, то же самое. Попробуйте, положите что-то на язык, и ум скажет: какая вкусная пища. Не-не-не-не, языком скажет, тоже ум. Осязание, то же самое. Дотроньтесь до кого-нибудь, потрогайте. И тоже ум скажет: давай подольше подержи. Так хорошо. Ключи от машины, от моей квартиры, где сейф с деньгами. Обоняние, то же самое. Только принюхайтесь, и все, ум скажет: приятно пахнет или неприятно. То есть наслаждается ум. И из чего состоит ум? Из огня, из очень тонкого-тонкого огня. Этот огонь дает уму либо наслаждаться, либо страдать. Чем сильнее огонь и чем этот объект привлекательнее для ума, он будет либо наслаждаться, либо наоборот, скажет: мне это не нужно. Это его природа такова. Его природа на самом деле наслаждаться. Ум больше ничем не занимается в нашей жизни, он только наслаждается. И его, как его определить, ум это или не ум думает? Ум всегда скажет: вот это нравится — принимаю, вот это не нравится — отвергну. Вкусная пища — возьму. Невкусная — фу на тебя, выплюну. Хороший объект — посмотрю, нехороший — отвернусь. То есть то, что нравится — принимаю, то, что не нравится — отвергну. Это его природа, как он действует. Выше ума — разум. Разум другими категориями мысли. То, что нужно — принимаю, то, что мне полезно — не мне. Причем, если ум думает мне, то разум думает не мне. Ум думает только о себе. Разум думает о всем организме. Он говорит: нам это полезно — принимаю. Если не полезно, вредно — отвергну. И всегда идет диалог между умом и разумом. Всегда будет. Вопрос: слышим ли мы разум? Что самое интересное, мы всегда его слышим. Но делаем с позиции ума. Почему? Потому что нравится. Потому что нравится мне это, и все. Да, мы умные потому что. Но разум всегда будет говорить: это не нужно, если это не нужно. Он скажет: слушай, это не нужно. Ну, он скажет: слушай, замолчи, а. Давай поспим еще так классно под одеялом, тепло, вчера поздно легли, еще йогой занимались на ночь, и там лекции допоздна были, давай еще немножко поспим. Разум говорит: да тебе на йогу сейчас не дойти. Да ладно, один раз поспим. Если разум слабый, а ум сильный, все, человек попадет под это влияние. Это просто пример. Так живут люди в миру. Алкоголь, наркотики, блуд. Полностью деградация. Из-за чего? Потому что ум очень сильный, а разум слабый у людей. Знаете, есть реклама, там, пиво такое-то, такое-то, там, да? На всю эту, да? И внизу маленькими-маленькими буквами написано, там, чрезмерное употребление, там, ты-ты-ты-ты, вредно. Так вот, вот это все большое, вот это ум. Вот это маленькое, вот это разум. И современная цивилизация, она все это знает. Она не пишет большими буквами: вредно. А вот здесь: пейте пиво, Нет. Разум должен быть слабым у людей. Так думают современные наши правители.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

0: Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья». Все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы. Внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере, святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я
1: желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
2: Я желаю вам всем счастья.

Изначальный источник всего. Ничего не привлекает этот материал.

любовницы, забытые взаимоотношения с Кришной, все привлекающим объектом любви, божественным, безграничного могущества, силы, красоты, знания, отречения.

0: это внутренний поиск, он был практически всегда. И со многими людьми, вот большими художниками, когда я разговаривала, я у них спрашивала, вот вы ощущаете, что в какой-то момент не вы это делаете, а что-то появляется, и вы сами удивляетесь этому. Они говорят, да, это есть. Они не знают, что это такое. Те, кто не занимались духовной практикой, и те, кто не искали ответов, но ощущали это, и они подтверждают, что это есть. И поиск, он вначале не определен, кого или чего. Он просто есть, это внутреннее состояние. Каждый человек, находящийся в этом мире, всегда ищет ответы на свои вопросы. А также и человек, занимающийся творчеством. Ну, на мой взгляд, мы все в этой жизни занимаемся творчеством. Мы пытаемся творчески организовать свое пространство, мы пытаемся творчески организовать свое время. Мы пытаемся творчески организовать встречу. И этот момент, он всегда интересен. И когда это удается, то что-то внутри подсказывает, да, вот есть какой-то внутренний образ, идеал, внутреннее стремление, есть какая-то искра, есть какой-то путь, вне зависимости от законов, канонов. Этот путь и этот образ, и это стремление, оно всегда подталкивает к поиску. И я думаю, что большинство людей это интересует. Иначе сам процесс, вообще прогресса бы, конечно, остановился, если бы именно этого внутреннего не было. У нас меняются законы, у нас меняются каноны, но этот внутренний поиск этой искры, этой связи и этого образа у нас остается. И этот внутренний поиск, он позволяет преодолеть самого себя в каждую настоящую минуту и каждую следующую минуту быть лучше уже новым, уже другим.
1: И вот даже, то есть получается так, что когда вы живете, дышите, идете, смотрите куда-либо, у вас внутри уже все равно есть тот образ, к которому вы стремитесь. Это, может быть, я сумбурно как-то пытаюсь изложить свою мысль, но рождение той будущей работы, картины, которая должна появиться, оно вынашивается какое-то долгое время. Я правильно поняла?
0: Не совсем правильно. Вот я не пытаюсь как бы вынашивать это, потому что этот, если процесс вынашивания, то подключается процесс обдумывания. Если вы спрашиваете о том, ну, как рождаются эти картины, первый момент, что я поняла для себя в жизни, любая деятельность, сделанная без любви к Богу, она вообще просто бессмысленна. И когда этот импульс любви, он рождается внутри из общения, из замечательной книги, или из замечательной лекции, или из замечательной музыки, то я просто вот именно это состояние пытаюсь, когда это вдохновляет меня, я просто пытаюсь передать на холст. Иногда я сама удивляюсь, что происходит. И тогда я уже не меняю эти картины, если этот контакт произошел, если ощущение любви в сердце возникло.
1: Даже так очень глубинно.
0: Я искала просто вот эти вещи. И если, например, вот говорить о творчестве, я совсем недавно тоже в Индии нашла вот небольшие тексты, которые подтверждают этот внутренний.

так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими, так, дженну, так, дими

так,

не знал. Он приносил тебе букеты с обычной полевой травой. В деревне в шляпе разодетый стоял с баяном над рекой. Он танцевал смешно и странно, и ты сердилась, что он пьян. Тогда спалить была готова не только шляпу,

совсем не знал. Он уходил, не сожалея, прощался вроде как шутя. И лес пред ним стоял, немея, захлебываясь

То есть первое знание, которое сообщает истинный гуру, учитель, своему подопечному, заключается в том, что ты не есть это тело, зависимое, так сказать, зависимое существо, которое нуждается в том, чтобы другие что-то делали для него или удовлетворяли его какие-то чувства, наслаждали его. Ты есть чистый дух, то есть ты предназначен для действий, то есть ты предназначен для служения, для того, чтобы быть полезным для окружающих. И вот это вот знание, оно, его необходимо, человек должен укорениться в этом знании. То есть не просто услышать его как информацию, а именно укорениться в нем, то есть эту позицию именно в себе обнаружить. То есть позицию, что я на самом деле не завишу от окружающей среды, от окружающих обстоятельств. Я не должен как бы погружаться в какие-то ложные ожидания. Внутри меня самого есть все необходимое для счастья. То есть вот это вот понимание, оно является, собственно говоря, основой того, что мы называем знанием. То есть это суть знания. Когда человек понимает, что счастье, все необходимые блага, все необходимое для жизни человека находится внутри его самого и проистекает из его правильного отношения к миру. Таков первый момент, который необходим для обретения отношений, правильных отношений с миром и с Богом также. Это отдельная тема, но в общих чертах я в общем могу сказать, что вот каждый из нас качественно подобен Всевышнему. То есть у нас есть определенное качественное тождество с Ним, и мы являемся частицами Его. И с этой точки зрения, в частичной степени мы способны выполнять ту функцию, что выполняет Он. То есть Он поддерживает этот мир, Он снабжает его всем необходимым, Он является таким как бы изначальным мужским началом. Точно так же каждый дух, каждое живое существо индивидуальное обладает такой же мужской деятельной природой. Но вот когда происходит подмена, когда происходит отождествление себя, когда мы начинаем занимать зависимую позицию, позицию телесную, позицию умственную, то мы попадаем под влияние абсолютного женского начала. И вот в чем заключается знание? Знание заключается в том, что Веда говорится, Веды – это как раз кладезь знаний, которым располагает человечество. Веды, они как раз и передают в эту шабду, то есть откровение. Итак, в чем заключается Веда, знание? Смысл в том, что существуют две энергии, то есть существует два типа женского начала. Одна энергия – это энергия, которая отделяет себя, отделена как бы от Бога. Она, энергия означает зависимое начало, то есть энергия – это то, чем управляют. И когда она отделяет себя, то она является иллюзией. Когда же эта энергия связана со своим источником, то она является истинной или духовной энергией. И вот когда человек занимает вот такую позицию, зависимую позицию, то есть отождествляет себя с телом, он как бы отделяет себя от Бога и отделяет себя от своей истинной сущности, то есть начала духовного. В этом случае он оказывается под влиянием иллюзии, то есть вот этой вот иллюзорной энергии, которая привязывает человека к обстоятельствам, к материи, делает его слабым, зависимым, болезненным и так далее. Поэтому очень важно, что до тех пор, пока человек не обнаружит в себе вот этот ключ жизни, который на самом деле вот делает его качественно подобен Всевышнему, то есть он не осознает своего качественного подобия Всевышнему, не осознает свою свободу, но такой человек, он в принципе не может избавиться от проявлений невежества, то есть от таких проявлений, как болезни, например, от различного рода проявлений психологической зависимости, когда у человека появляется такой феномен, как страдание, это есть не что иное, как реакция на вот эту вот неверную позицию человека, то есть зависимую позицию и так далее. То есть это как бы основа. Поэтому в Бхагавад-гите, в известном вот ведическом трактате во второй главе, он как раз этот трактат начинается с того, что устанавливается первое знание, кто человек есть на самом деле. И там сообщается, что человек не есть тело, он не является телом и умом, он есть чистый дух. И вот это то знание, в котором человеку необходимо укорениться. Вот такая укорененность, понимание того, кто же есть на самом деле, это и есть позиция ученика. То есть ученик – это тот, кто как раз понимает, кто...

есть, конечно, рецепты, есть правила, есть предписания, их полным-полно. Но у меня другой вопрос ко всем. Сколько вы применяете рецепты сейчас в своей жизни? Сколько правил, предписаний вы применяете, используете в своей жизни? Сколько ими пользуетесь? Как, например, есть запас слов 70 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч, у поэтов там до 120 тысяч, у каких-то мастеров искусств, литературы. А обычный человек пользуется, может быть, ну, в среднем 10-15 тысяч слов он пользуется. А в племенах Мумба-Юмба 20-30 слов достаточно. Когда мы едем в Индию и не понимаем языка, то мы на пальцах там разговариваем, несколько слов и пальцы, и достаточно этого. Так вот, вопрос об этом. Что правила предписаний тысячи, и мы читали столько литературы. Вопрос не в этом, а в другом. Не в очередных каких-то рецептах, которые мы не сможем применить, или не захотим применить, или невкусно этот рецепт, не нашего вкуса не соответствует. А вот скольким правилам предписаний мы способны следовать? Речь идет о наших способностях. Применять знания. Или, другими словами, о разуме. Так? То есть именно вот о способности разума, как применять вот эти различные правила предписания и таким образом достигать целей, результатов. Скажите, когда у человека проявляется разум в максимальной степени? Вот при каких обстоятельствах? Стресс, экстремальная болезнь. Какая-то болезнь, скажем, такая тяжелая, вдруг он узнает о тяжелой болезни, он начинает включаться разум, он готов следовать любым правилам и предписаниям. Он уже не говорит, верю, не верю, понимаю, не понимаю, хорошо или плохо, просто любая бабушка, если скажет, делай так, вот неграмотная, он будет делать. Это разум. Вот это готовность, решительная готовность следовать правилам и предписаниям. И поэтому экстремальные обстоятельства заставляют человека спрашивать, интересоваться, что же делать сейчас. А потом, когда он узнает какие-то наставления, оказывается, он давно об этом слышал уже и раньше. И знал все это и раньше, и читал раньше все это. Но как-то вот не применял просто, знаете, вот, то ли не верил, то ли как-то вот не пришлось ему это применять, необходимости особо остро не видел, правда же? Как вот зуб там начинает немножко вот болеть, ну пока же нет необходимости такого острого. Ну, завтра, завтра, завтра, завтра. И когда уже острая необходимость, с острой болью он берет к врачу, разум проявляется. Нужно срочно применить, нужно срочно это делать, оказывается. То есть я знал это всегда, но сделал только при острой необходимости. И подобно этому, когда в семье, ну, более или менее как-то жить можно, мы не очень-то интересуемся правилами, предписаниями, какими-то там заповедями. Ну, это для других людей, у кого проблемы. У нас пока проблем нет. Тогда мой вопрос. А откуда берутся проблемы-то? А потому что мы чему-то следуем, что-то мы делаем. Вот из практики либо получаем проблему, либо получаем хороший результат. Не из концепции, именно из того, что мы непосредственно применяем в жизни. Если мы не применяем хорошие вещи, мы применяем какие-то другие вещи. Понимаете, мы должны что-то применять. Мы же каждый день действуем, говорим, думаем, работаем. Речь идет именно о применении правил предписания.

У меня была одна такая история, когда у женщины муж был алкоголик. Но она говорила, нет, у меня есть все-таки к нему что-то осталось. Вот что-то такое есть еще. И я сказала, ну вы же всегда можете развестись, правда? Давайте попробуем. Ну давайте, говорит, мне прямо интересно, что там можно пробовать тоже. Я говорю, вы когда последний раз готовили лично для него с мыслями о нем, как о замечательном человеке? Она говорит, да вы что, издеваетесь, что ли? Я говорю, можете начать вот сегодня прям прийти и дома приготовить лично для него. И сделать красивый стол, засервировать красиво. И ему сказать, вот, дорогой, садись. Она говорит, да вы что, он просто скажет, что издеваешься надо мной? Я говорю, ну попробуйте сделать. Очень интересно, мы с ней кучу экспериментов проводили. Потому что женщина, это раньше не зря говорили ведьма, да? Ведьма – это женщина, которая ведает знания. Вот любая женщина, она должна быть ведьмой на самом деле. Вот. И когда женщина способна делать вот такие вот вещи, у нее удивительно, она каждый раз приходила, у нее вот такие глаза были. Она говорит, работает. Потом, о, работает. Я говорю, ну, просто можете себе представить мужа на пьедестале? Она говорит, нет, ни за что. Он такое ничтожество, что он там на пьедестале будет делать? Ну, теоретически можете себе представить? Даже теоретически не могу. Ну, просто представьте, как если бы он там был. В общем, короче говоря, у меня во Владивостоке тоже группа постоянно действующая. Они мне каждый год заказывают семинар «Искусство быть счастливой». И каждый год я им приезжаю и говорю, слушайте, сколько можно один тот же семинар слушать? Ну, конечно, он там бывает, видоизменяется, но так или иначе. Они говорят, так самое удивительное, что работает, а просто теперь мы кое-что попробовали, и оно работает, теперь хотим остальное дослушать. Что вы нам там говорили, чтобы еще вот это сделать? Это действительно так. Так вот, что такое долг? Долг – это когда вот здесь, везде, мы сосредотачивались на том, что нам должны. А вот здесь мы начинаем сосредотачиваться на том, что мы должны. Вот первое, перед тем, как вообще развестись с человеком, во-первых, нужно выяснить мой долг, да, и просто честно посмотреть, это не ради кого-то там, а просто ради самой себя посмотреть, а выполняла ли я долг.

Но есть еще одна вещь, особенно это касается певцов. Дело в том, что разум, вот то, что мы с вами нарисовали, это вот эта структура с тремя узлами, называется разум. Так вот, разум, наш разум, разум людей, в отличие от разума животных, может меняться. Он может меняться как количественно, то есть количество энергии в этих узлах. Он может также меняться качественно. То есть что означает качественное изменение разума? Это означает изменение мировоззрения. Так вот, единственный способ изменения, качественного изменения разума — это звук. Но интересный факт заключается в том, что когда мы слушаем человека, то разум у нас меняется не в зависимости от того, что он говорит, а в зависимости от того, чему он следует в жизни. Понятно? Поэтому, пожалуйста, не слушайте меня, разинув рот. Вы меня не знаете. Я вам могу здесь соловьем заливаться, а при этом вести ужасный образ жизни. А почему об этом заговорил? Потому что мы зачастую очень сильно увлекаемся. Мы очень сильно, разинув рот, да и развесив уши, мы слушаем попсу там, или какие-то, даже пускай там не попса, а какая-то музыка, и нам так нравится, как хорошо. Но на самом деле в этот момент происходит изменение разума. И разум меняется не в зависимости от того, что нам нравится то, что мы слушаем, а разум меняется в сторону того, что он становится таким же, как у людей, которые поют. Понимаете, но их истинная жизнь резко отличается от той, которую они нам показывают. Понятно? Я не говорю обо всех, но, к сожалению, это распространенное явление. Поэтому прежде чем кого-то глубоко пускать, чей-то голос глубоко пускать в свое сердце, мы должны сначала понять, что это за человек, насколько он реально сам следует тому, о чем он говорит. И если действительно это так, он уже достиг какого-то уровня, который нам бы интересно было бы достигнуть. Вот тогда классно, тогда надо развесить уши как можно шире, чтобы ничего не упустить, потому что это легкий путь. Понимаете, есть два пути к самосовершенствованию. Есть один путь для разумных людей, а другой для слов. Разумные люди, они что делают? Они просто приходят, ищут людей, которых...